Pauna, nun akkuuluksuta taavungalima tutsiloqsimagata taavunga ikalu itasertuanganortuuma tuinnaloqsimagatta ataimatutsiloqsimagata kinertaqaluuttinni naakkutuinnaalaqaqasukkoloqsuta tuktusigunnaqatalu taimaisimaulaqsimagatta taavani kisiani tuktusisimaraqaluarsuta tuktukasuallungi kainnaleqsuta ихарунгуа гасалики доджангуулимун гасалитаариарту синоорсамаммигатта тайкан тасертлармилерсу тапигалавохимаксугит тасертлармун тайма маккууна синиккалуарсу тайхалунни маккууна синиккалуарсу таппикуга пигалаттиннуи синоорсамаммигатта таймали шунатуинна исуманангитто тикикаллассуунгумма таймангалима аторумангиккалуарсуг атукаллангнассуунгумман таймали таппаунга тасертуармууратта уннуулермат охалимаяарпалерсута паунаалаартугут амаорсиурлу таманнатуаруттикохэпитахарнэрсаугалярту туктусиорсинна таймаилиорпалератта асиитла тасертуа исуагут маунага пигагнаагу тамауна тасертуаиссуагут таппаа мажоқасиллута асииллаа таппаа мажоқиқалуарсу танатеқуаагалаттагалуа мажоқиқаттакуук моорсуталу амаумутутсигаттану таавингаалууллутиллу уимаяарнагаласичаутигиллутилу таймаа хоёнгу мажаангэмматалуунниу таангуникумут таакква пигалаву тамаунгануатсутигу ниоқатуиннарсутигу оқсуалуннилу усилерсута таймаитчуулера уунартохаутивуллу имахармата имахатсиармата усилиутилагаяву тамаккуатуиннаортутсиалераттигу таймааллунитиитуриаккуни уммақалертоқ таймали уунартохаутиикка тааккуамаккууммати усилиутилагаяакка тааккуагаасали усилиутигиеракки маккуупайгаалаа таймаитчуулилоорсимагатта асииллаали усилерторииратта ингеққасигатта ингеққалератта таппаунга асииллаахаққау мажорнермата мажораулалератта тамауна портулугалакку мажоралератта малуккайнаулагаламмариттугуллууни таппаунга хилла хаббегатта химаажо хималернэрмата катимаиннэрсути такуниаторпуинаанерпалерто туавэсунгунагаламмариппалерто ялуавэцаутигигасоорналангиттиугалуа ахилла тасермуллу аммоагасигу тасипау жаутсиатарсунилу таанна тассо аммоагасигалуартугуллу амагуиммакуа тагуксаулугэрмата асилла тааккуа тааннайлаамару ханиннерпаа упаксигакку илаакка хаанги ситуиннерматик тааннаамару пинасуартаалугилеракку хукиутекалааппаулаиннармут пинасуаммарилертара хукиутика таанна нахитеруттаарнагулуунни таанна хукиутекалааппаула тигумеракку таатсимугайна пинасуаттаммарилертаалуа хукируннарнагулу илааккуунга баттакатартуа хукилаунга такалитаан таймали таппаунгало ханингилитсунга хуккиллулертаралуара тамауна хукигалалертаралуара уппатингагу саунаарпалуганилу химаагуннингимман малигакку мажоққаяакку мажоқасиммимман малиунгиннама малиунгиннама таппуула мажоққакку каликалуартунга хамуттаиннаанни таймали мажунгиннама таппаунга таавуунагаакканни мажориарту силлунга атсамиммата хамутиикка нуққайнарилунгаарама пигиакканнилермигама мажорама асииллаа таинна такулермигаккамару хукеқсималяра малитсариаллалерсугу сунауппали асингаангани малитсартувиниулермигама сукаттувингаалууллуни таинна
Hamba o sukat tu paro orang mata.

0: таакуа пингахуулаармата хаанна мянерииарлугу дааникку нутагалаагум мянериихэ туулаармат кангерсиниаам нугалиарло химу кэммини пингахуни кэммини ухиблуно камутинни ухиблуно хаяяаторсута а айяалаа нугалиарло уккуарудагапта ниггилертуулуумат хэкэптагутта лутауннаакку наннимиа хэкэптитсяамма матамна хикку кэммини пингахунутай куннуга камутини икиблугу кангиллааи унулиллаарлу алиярлу тупилаарлу лагунга нунамуалаарта алиярлу айхотсяамяану айхотсяамяама кэнгумигарталэрама такбунаангию аангманнераагэллунгану таканунга аангмараавиарлу туунга тахамна аангию нууани уккаахмаюллунга тааманна тэригэна нунатахаанга имақарлүни кимуксарлу таканунга алиярлу алиярлу уугук амма хауннар ернилаава хаангиара таапкуангуллута таксилири таагматтигу таанунга а имаармуллаарнилуккутта тулаамаюттума аалана хиламулхааллу хиламулэрма ааллаарта таавунга тайкунга угляа нааму таксичаамиартиллугу алиярлу иккалэрму нуналиннанну иккаэрмаарну амугаптиго хаяяа алиярк кимуксарсуни пингахулага химмитигумлун ануллуниги нунамуллиарма нунахигамну таканунга углаа нааму тагмаарсуну туперсута пикиоталэрхамдули таакуа хааннарлу хаангиаралу ернилааралу пикиотала суттуннумата таканани канани ноокарту хаанганни углаарлут наа таканани хиникталаархута аалин таманна тахамунга анивалля маатан тубаяртут туумат ауллямиармигамну аа хиламуннга ноокартит саагаерпартертаармата эрпартерсяаблугу эрпартермат аягамну кикиннану тикираяагут ублунимаахуни таутунги кутикингитэнналаарлутик таунуга аулайими ааллаголлаалаарлутик ааллахаалу хиго хаайимаюллугами таутунги таунуга ааллаголлаамиалаарнерсутикли тикератамиалилаархимунгу юаахсоортиамиахулоортлаисмуни тикираяахунеиттуулаа амма халул дахтаарнеррартуун кимуксерлунни киммимигуин минне киммилуттаатани уситтуарсунниги амма кимуксертуиннаттаарне киммилуттаани титеккамаани уһиммааттуарсунни пимьяла хэмуйулена пимья холорту гутикаа аютсямала
1: канаглы хунане хаблуна хаулаппа итагвани
0: илин яситилу тайнало оумаюлэрии амма икумалэрия карнилутталаарта хаблунаами хилахинуликумалэри хаухаусмилик пилевэммааллерсуни инуулилаармат пилерехартааллаарму югулаар тагуни тикераяар
1: каблуна хаулангилу
0: каблуна халарилин яаси пингахун амма икумалэрии тэни луумиерсарти наагу нуллиарии каблунаанги куллиунгит
1: айохэртуи ерлаглитаана хаанга тикитту
0: айортила тикираяа пигиа натаамтагмун гайлла таг наппалаарту аа алаалаппеерлооқоо атаутикут наппартеққуулаарту тагна туксаавиа хивулли амматаана тукси маана иллугияа тага наппартаа наппақ маттикираяа наппақатаю яа қоишиа гоналле чамаамигама
1: хукеуна нугунниартуйаиннарлуни иннуқайна уямеахоқ
0: илаа нугунниартуйаиннарпаккалуармат таама тикираяа наамагиюннерсугунугуулуармат таама қорвимааллаавалаахмагалаарта хаалаалаахмагапта кагэрсинамуулаахуйоммаа фаахлиллу тамаанихаалаахмагмата инни таама уумажоқартиаманго неқини ажорханнгиммат таама тенна наппоуямиа наатоқо